что, друзья, не успели моргнуть и глазом, как новое утро уже наступило. Приветствую всех, кто с нами и настроен на волну радиостанции ОКИ. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 16 июня. За окном тихо и тепло, а значит, самое время для того, чтобы просыпаться, брать себя в руки и отправляться навстречу новым делам. А каждый ваш шаг, разумеется, будет сопровождать музыка, звучащая в нашем эфире, и в самый ближайший час для вас прозвучат. Елена Терлеева, Эва Макс, DJ Smash вместе с Артик и Асти, группа Ace of Base, Ваня Дмитриенко, Дуа Липа, Сергей Лазарев, Мона и Баста, Андрей Губин, Алан Уолкер и другие знакомые вам артисты и музыканты. Всем замечательного настроения, всем, кто спешит на работу, легкого и счастливого пути, ну а тем, кто в отпуске и в эти минуты, возможно, спешит на рыбалочку, а почему бы и нет, вам, друзья, крупного улова.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль Weekend Роста. 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 3 7 210 06 11, а также 8 3 7 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

7 часов 21 минута в Уральске, друзья, пришло время узнать о погоде на сегодня. Утро нынче замечательное, погодка, что называется, шепчет, целых 19 градусов за окном. Прямо сейчас солнце светит, тучек нет, и, друзья, вы, возможно, не поверите, но, судя по всему, их сегодня и не будет. Что-то там на небе изменилось, воздушные потоки перемешались, ветер подул в другую сторону, и вероятность дождя, по крайней мере, на сегодня упала просто до нуля. Зато температура выросла, синоптики обещают сегодня до плюс 30 градусов, жарко, ну а как вы хотели. Лето, в конце концов, наслаждайтесь этим теплом, приятным и таким скоротечным временем года вместе с нами. Ну и в следующей композиции тоже группа Gorillaz с композицией Feel Good Incorporation, пожалуй, одним из главных хитов 2000-х годов, продолжает нашу музыкальную программу.

0: Радиорубка. Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Ох, друзья, каждый раз, когда я слышу композицию The Thing в исполнении группы Ace of Base, ловлю себя на мысли, что что-то она мне напоминает. То ли заставку к былым старым временам и программе Дом 2. Даже не спрашивайте меня о том, откуда я знаю заставку к программе Дома 2. Ну, мне кажется, все уши она в те годы прожужжала, и человека, который не смотрел бы хотя бы один выпуск, найти очень и очень сложно. 7 часов 36 минут в Уральске. Друзья, как ваши дела? Как сегодня выспались? Даже если не совсем выспались, то у меня для вас все равно есть хорошие новости. Ученые находятся буквально в шаге от открытия, которое, возможно, в самое ближайшее время поможет высыпаться людям, даже вовсе не засыпая. Ученые из университета Висконсина в ходе эксперимента показали, что восстанавливающий эффект сна можно запустить прямо в бодрствующем мозгу. Эксперименты, разумеется, проводятся исключительно на мышах, во всяком случае, пока. И публикация опубликована в журнале Natural Neuroscience, достаточно авторитетном. Исследователи опубликовали новость о том, что комбинация имплантов с импульсным светом и генетической модификацией способна вызвать в одной половине мозга мышей, которым перед этим долго не давали спать, волны медленного сна прямо в состоянии бодрствования. Затем мышам давали поспать, анализируя и работу их мозга, и оказалось, что активность в тех областях, которые ранее были простимулированы, была ниже, то есть потребности в отдыхе у мышей оказалась гораздо меньше, чем была до эксперимента. То есть, по сути, ученые научились заставлять мозг мышей спать не целиком, а сразу, а лишь отдельные его части. И если вы думаете, что это какая-то фантастика, то совершенно нет. Такое встречается в природе, например, у дельфинов, мозг которых умеет спать по очереди. Сначала одно полушарие, потом другое. И это позволяет дельфинам продолжать активно дышать и, самое главное, следить за хищниками, которые, возможно, подкрадываются к ним где-то сзади, что очень важно для выживания в природе. Мне кажется, любой молодой человек, прошедший учебу в вузе, тоже обладает хотя бы слегка подобным механизмом. Ну, знаете, когда сидишь где-нибудь на паре, на сессии, и порой даже, и вроде бы слушаешь, что там говорит преподаватель, или экзамен пишешь, который до этого всю ночь старался поглотить в себя. Ну и на самом деле по большей части спишь, чем что-то делаешь, а то, что делаешь, делаешь по сути на автомате. Желаю, чтобы рутинные дела не нагоняли на вас сон, друзья, и в помощь вам бодрящая композиция, заявку на которую прислал наш постоянный слушатель Александр. Композиция в исполнении группы «Отпетые мошенники», песня абсолютно летняя, она так и называется «Лето». О чем там поется, вы прямо сейчас узнаете у меня.

Уокер с композицией Life Fast прозвучал на волнах радио ОК, 7 часов 49 минут уральский. Первый музыкальный час завершается. И, друзья, немного непривычно сегодня, поскольку Михаил, по всей видимости, сегодня еще не проснулся, поскольку композиция от него в виде музыкальной заявки так и не поступила. Ну что ж, Михаил, я надеюсь, вы в порядке и в самое ближайшее время присоединитесь к нам, если вы нас не слышите. Ну что же, всем, кто добирается на работу в эти минуты, я желаю счастливого пути. Напоминаю, что на календаре вторник. Неделя рабочая продолжается. Пусть она продолжается продуктивно, легко. Будет полна только приятных событий и новостей. Группа Spice Girls с композицией Wanna Be прозвучит в финале этого музыкального отрезка. Ну, а я с вами, разумеется, не прощаюсь и обязательно вернусь к вам уже через несколько минут на волнах радио. Окей, всем классного настроения.

Ну что, друзья, оказывается, вот и такие фокусы иногда может выделывать наша родийная программа, прерывая песни на полусловие. Группа The Haters с песней «Сказочная тайга» так и не успела прозвучать до конца, и уступив место песне в исполнении Земфиры, песня называется «Искала». И, знаете, друзья, эта песня прозвучала в нашем эфире не просто так, а по заказу нашего постоянного слушателя Михаила, который уже проснулся и вовсе не проспал, несмотря на мои подозрения, бодро, весело, активен и, по всей видимости, просто решил взять чуть больше времени на раздумье о том, на какую же песню ему сегодня заказать. Ну, а я приветствую всех, кто не спит и настроен на волну нашего города. С вами Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня вторник, 16 июня. За окном тепло, светло, лето. В общем, никаких изменений нет. Все те же 19-20 градусов показывают столбики термометров. Ну, а в нашем эфире все так же звучит музыка, которая поможет вам проснуться и поднять настроение. И в самые ближайшие минуты для вас прозвучат следующие исполнители. Тима Белорусских, Раймар, Артур, группа Абба, Канкс, Шер, 21 Пайлотс, Клинганда, группа Фабрика и многие-многие другие. Я также напомню номер нашей студии 8-771-202-1006, на который вы, друзья, можете, конечно же, присылать свои сообщения. Все это принимается через мессенджер WhatsApp. Ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь выполнять как можно скорее. Ну и, конечно же, приветы и поздравления в адрес ваших дорогих, родных, любимых, близких людей, которые вы также можете присылать и ждать того, что они прозвучат точно в назначенное для них время в 9 часов и 30 минут. Так что, если у кого-то из ваших знакомых есть поводы для поздравления, обязательно воспользуйтесь этой возможностью, тем более, что все это бесплатно. Также в середине этого часа пройдет наша регулярная игра под названием Кирамире, где мы выявим очередного победителя и добавим его имя в нашу турнирную таблицу. Ну и, друзья, забегая немного вперед, есть у меня для вас хорошие новости, особенно если вы являетесь автовладельцем. Буквально с понедельника, со следующей недели, мы с моей коллегой Еленой будем разыгрывать бензин в прямом эфире. Будет это происходить, судя по нашим планам, в 14:30 ежедневно. Будет специальное прямое включение, где будут достаточно простые правила. От вас, в общем-то, даже ничего не требуется. Достаточно быть автовладельцем. Ну и, конечно же, обладать скоростью рук для того, чтобы, опять же, звонить к нам в студию по номеру 8-771-202-1006. Подробности о том, как мы будем разыгрывать топливо, расскажем чуть позже. У нас в закромах хранится целых 100 литров, прям вон в углу, не в виде бочки с бензином, разумеется, а в виде топливных талонов, которые вы сможете получать и уже в удобное для вас время менять их на бензин. Я вот вчера тоже получил несколько талончиков в свое распоряжение, проверил, все работает, бензин мне выдали, по голове не надавали, все в порядке, так что и вам, друзья, тоже как минимум десяточка 95-го, если вы сможете дозвониться и победить, предстоит получить. Вот такие хорошие новости, друзья. Всем замечательного настроения, доброго утра. Мы продолжаем вместе с композицией под названием «Витаминка» в исполнении Тимы Белорусских.

0: – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

8 часов 21 минута в Уральске, друзья. Дожди этим летом уже давно стали для нас явлением привычным. Идут они чуть ли не каждый день, благо не превращаясь в облажные ливни. Но если вы ругаете погоду за ее капризы, то следующая новость, возможно, изменит ваше мнение, и вы скажете спасибо природе за то, что у нас не происходят более экзотические аномалии. Штормовая погода и обильные дожди принесли жителям города Йора, что находится в республике Гондурас, поразительный бонус. С неба начало падать мелкая рыбешка. Рыбками оказались завалены улицы и дворы. Многочисленные горожане даже запаслись ведрами и бросились собирать добычу. Кстати, подобное странное событие для города Йора не в новинку. Обычно оно происходит в период с мая по июль, во время сезона дождей, и о нем сообщают уже более 100 лет, привлекая международное внимание. Точная причина рыбных дождей неизвестна, но ученые полагают, что во время шторма смерчи подхватывают мелких рыбок с поверхности воды, а после уже сбрасывают обратно на землю совершенно в других местах. Однако немало местных людей считают подобную удивительную рыбалку небесным благословением. Конечно, есть у этого явления и обратная сторона, ведь рыбу с улиц нужно как можно скорее убрать, что сделать не так-то и просто, поскольку порой она попадает уж очень в труднодоступные места, делая специфический аромат практически повсеместным, как минимум, на пару недель вперед. Ну что ж, друзья, это вопрос о том, что каждый должен быть на своем месте. Рыба в пруду, звери в лесу, ну а люди, конечно же, на работе, тем более, что на часах 8 часов и 23 минуты, рабочий день уже в самом разгаре, и если вы еще не отправились по своим делам, что же, сделайте это скорее, чтобы не пропустить ничего и сделать как можно больше за сегодняшний день.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем. 8:33 в Уральске, друзья, пришло время немного отвлечься и поиграть в нашу любимую музыкально-интеллектуальную игру под названием «Керемеры». Игру, в которой я ежедневно придумываю для вас музыкальные загадки, а вы, друзья, эти самые загадки стараетесь разгадать для того, чтобы побороться за главный приз этого месяца. Я напомню, что по итогам июня мы с моими коллегами разыгрываем сумочку ручной работы от нашей уральской мастерицы, которую зовут Анна, и которая буквально несколько недель назад была гостьей нашей студии. Кстати, наблюдать все выпуски программы «Знай наших» вы можете на странице Инстаграма, причем в видеоверсии, в расширенной версии. Там вы сможете увидеть даже то, что не слышат наши радиослушатели, и все то, что происходит во время озвучания рекламных роликов. Сумочка в своем роде уникальна, потому что двух одинаковых вещей своими руками изготовить ну просто невозможно. В конце концов, это не конвейер. И в каждую такую вещицу вложена частичка души автора, и, несомненно, на эту вещицу получит участник, который на протяжении месяца июня наберет наибольшее количество побед в нашей игре. Ну и бонусом к сумочке, для того, чтобы не отдавать ее пустой, мы положим в нее замечательный прибор, который называется глюкометр, и который поможет вам следить за своим здоровьем и уровнем сахара в крови. Правила нашей игры также очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент композиции, которую я специально для вас придумал, подготовил, перевернул в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача — разгадать, что же за песня скрывается за всеми теми звуками, которые вы услышите далее. И первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Вам предстоит представиться, ну и попробуйте назвать ваш вариант ответа. Песня, ну, с одной стороны, достаточно популярная, я уверен, что многие из вас ее хорошо знают и как минимум слышали, а с другой стороны, не такая уж и простая, друзья, так что сегодня я готов ко всему, готов к тому, что музыкальную загадку я буду включать не единожды, готов к тому, чтобы подсказочки вам давать, ну и, конечно же, даже к тому, что сегодня не будет никакого победителя. Вот, кстати, сообщение какое-то пришло на WhatsApp. Это все прислал нам сообщение Дмитрий, который песенку заказывает. Ну что ж, Дмитрий, ваша песенка непосредственно непременно прозвучит, но немного позже. А пока, друзья, готовьте ваши пальчики и давайте скорее слушать музыкальную загадку.

0: Ну что же, музыкальный фрагмент прозвучал, был он достаточно продолжительный, но хватило ли вам времени для того, чтобы найти зацепку и понять, что же за песня прозвучала, это, конечно же, большой вопрос, и, судя по всему, да, да, зацепку нашел наш постоянный слушатель Аслан, здравствуйте!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро, как ваши дела?
1: Спасибо, вы так.
0: Да мы замечательно, Аслан, и я вот не перестаю удивляться, неужели вот среди всего того, что только что прозвучало, вы можете найти зацепку и сказать нам, что же это за песня?
1: Ну, мне кажется, это звонкие голоса.
0: Вы знаете, это невероятно. Это невероятно, я не знаю, как вы это делаете, но это абсолютно правильный ответ. Действительно, песня называется «Голоса» и исполняет ее Андрей Звонкий. Как вам это удается, Аслан?
1: Ну, знакомая песня, кто-то.
0: Невероятно. Ну что же, тем не менее, я вас поздравляю с огромным удовольствием и в очередной раз вписываю ваше имя, которое мелькает достаточно часто в нашем списке победителей, что, несомненно, меня радует. Ну а сейчас ваше право передавать приветы, поздравления и все, что вы захотите.
1: Всем хорошего дня вторника, улыбок, хорошего настроения. Всем привет, слушайте радио, окей.
0: Спасибо вам, Аслан, за теплые пожелания. В вашем голосе как-то не слышно улыбки.
1: Но особо нет настроения радоваться.
0: Ох, очень жаль. Но я надеюсь, что все-таки в течение сегодняшнего дня это настроение станет замечательным.
1: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо вам огромное. Ну что же, ну вот очередной абсолютно правильный ответ от нашего слушателя Аслана, который, ну вот, я не знаю, как он это делает, но, честно сказать, я бы эту песню в жизни никогда не угадал. Я ее вроде бы даже и слышал-то в прямом направлении, конечно же, и не единожды, но вот задом наперед эта загадка оказалась бы лично мне точно не по зубам. Ну, хорошо, что у нас есть Аслан, который всегда выручает и который может разгадать даже самую сложную музыкальную и заковыристую загадку. Андрей Звонкий с песней «Голоса» звучит в нашем эфире прямо сейчас. Ну, а я пойду скачивать композицию для того, чтобы исполнить музыкальную заявку от нашего постоянного слушателя Дмитрия. А, вот еще Михаил пишет. А мы радуемся, в пробке стоим и радуемся. Очень веселое занятие, Михаил. Вам хорошо повеселиться и послушать песню в исполнении Андрея Звонкого. Возможно, ваше настроение станет еще лучше.

8.42, уральский Андрей Звонкий с песней «Голоса» прозвучал на волнах радио Кей. Вот Михаил Великий сетует на то, что песни мы простые загадываем. Ну, не знаю, насколько уж она простая. Честно говоря, лично я бы вряд ли ее разгадал. Но вот, видимо, у Михаила сразу тоже возник ответ правильный. Но, тем не менее, не успел он дозвониться. И его опередил самый быстрый слушатель нашей радиостанции, которого зовут Аслан. Ну что ж, друзья, удалось мне также выяснить у Михаила, который в данное время находится в пробке, даже прислал мне фотографию о том, что пробка эта самая находится на улице Жангирхана, где уже 2 дня как ремонтируют мост, из-за этого наблюдаются некоторые трудности с движением. Честно говоря, я в том направлении давно уже не ездил, поэтому такой информации не владею, но никаких сомнений в том, что это правда, у меня нет, потому что Михаил не умеет обманывать. Вот если прислал, знаете, это вот железное правило, что... Как написано вот у меня в WhatsApp, так оно и есть. Так что, если вы направляетесь в сторону поселка Зачуганск, то будьте готовы к тому, что придется немножечко постоять. Также, друзья, музыкальную заявку пришло время выполнить. Прислал ее наш постоянный слушатель, которого зовут Дмитрий. Я напоминаю, что у вас, друзья, есть возможность заказать и ваши любимые композиции. Для этого достаточно прислать ваше сообщение на номер 8-771-202-1006. Вот, поправочка. Деркульский мост закрыли. Ах, как все сложно. Как все сложно в этом мире. Я надеюсь, что вы сегодня, друзья, не попадете ни в какие пробки и доберетесь до своих мест назначения в назначенное время. Продолжаем исполнять музыкальные заявки. Группа Европа с композицией The Final Countdown звучит в нашем эфире прямиком от Дмитрия. Песня достаточно популярная, но тем не менее, на мой взгляд, является, ну, пожалуй, единственной популярной композицией в исполнении этой группы. Других хитов я от группы Европа не знаю, но тем не менее, уж этот громкий хит звучит даже в нашем эфире довольно регулярно, правда, в виде некого ремикса, но в рамках нашей рубрики, в которой я исполняю ваши музыкальные заявки, стараюсь все-таки ставить оригиналы этой композиции, оригиналы заказанных вами композиций, достаточно продолжительная она по времени, целых 5 минут, но тем не менее, возможно, кто-то из вас даже сможет немножечко подпевать, потому что, ну, слова-то хоть и иностранные, но тем не менее, хорошо знакомы.

Агапова прозвучала в нашем эфире. 8 часов 54 минуты в Уральске. Друзья, пришло время выполнить еще одну музыкальную заявку, которую прислал Михаил Великий, который уже довольно приличное время дожидается, когда же заказанная им песня прозвучит в эфире. И, друзья, честно сказать, включив эту песню на прослушивание, я сразу понял, что ее название полностью оправдано, потому что если взять колонки, да помощнее, и включить их на пол,

полную мощность, то действительно эта композиция вызовет у вас локальное землетрясение на вашем участке, в квартире, офисе, где бы вы ни находились. Песня называется, как вы уже поняли, «Землетрясение», исполняет ее группа «Весна 305». Песня довольно, так скажем, тяжелая, в том плане, что в ней звучит очень серьезный такой, знаете ли, ракешный гитарный риф. Честно сказать, Михаил Великий меня этим удивил, поскольку обычно он заказывает песни немного другого музыкального направления, но, тем не менее, с огромным удовольствием услышу эту песню вместе с вами, немного потрясу головой. И, друзья, на этом оставлю вас, поскольку очередной музыкальный час завершается, и услышимся мы лишь в следующем музыкальном отрезке, который, кстати, не за горами и ждет нас уже буквально через несколько минут.

музыкального эфира группы Noise MC с песней «Лето в столице» на волнах радио Кей. Ну, мы хоть и не в столице, друзья, но лето у нас как минимум ничуть не хуже, а во многом даже и лучше. Как-то, знаете, уютнее, что ли, зеленее, да и вообще, считаю, наш родной край самым красивым в стране. 9 часов и 4 минуты на часах нашей студии. Мы неминуемо движемся навстречу новому дню, полностью подчиняясь его течению и музыке, которая ждет вас уже в самый ближайший час. Артур Пирожков и Клава Кока, DJ Tiesto, Pink, Lolita и Costa Lacosta, Filat FKRS, Gayazus Brothers, Benny Benassi и многое-многое другое ждет вас уже в ближайшие 60 минут. Ну и, конечно же, не могу не напомнить номер нашей студии 8-771-202-1006, на который я все еще принимаю ваши сообщения через мессенджер WhatsApp. Конечно же, ваши музыкальные заявки, ну и приветы и поздравления, которые прозвучат в нашем эфире уже совсем скоро, ровно в 9 часов и 30 минут. Поэтому, если хотите передать привет кому-то из ваших близких и уж тем более поздравить с событиями, которые, возможно, недавно случились в их жизни, обязательно присылайте свои теплые пожелания ко мне в студию, а я, в свою очередь, их с удовольствием озвучу. Продолжаем наше музыкальное на утро. На очереди тоже довольно редкий гость нашей музыкальной программы. Это группа Pink Floyd с композицией Proper Education. Разумеется, в виде современном, в виде ремикса, но, тем не менее, звучит довольно узнаваемо.

Пинк с композицией «Please Don't Leave Me» прозвучало в нашем эфире 9 часов и 20 минут в Уральске. Друзья, живя в современном городе, все мы привыкли к неким правилам, некоторые из которых закреплены законом, некоторые просто рамками приличия, но все мы так или иначе их соблюдаем. И для того, чтобы поддерживать добрососедские отношения, нам порой приходится даже идти на некоторые уступки и компромиссы. Но жительница Великобритании уверена, что в ее случае никаких компромиссов быть не может, и с дамой согласны многочисленные пользователи интернета. Дело в том, что каждые выходные ровно в половину третьего ночи ее любимый сосед берет в руки газонокосилку и начинает неистово бороться с сорняками на своем участке. Неуместный поздний ландшафтный дизайн злит и раздражает женщину, мешая ей спать. Прежде всего, героине посоветовали объединиться с другими соседями. Ну, не может быть в конце концов такое, что ночной шум слышит лишь она одна. Ну и дальше стоит побеседовать уже и с самим газонокосильщиком. Сложно такое представить, но, возможно, он действительно не понимает, что мешает своей работе спать всем вокруг. Если же сосед не прислушивается голосу разума и голосам всех раздраженных людей, то нужно уже обращаться в полицию. Закон о соблюдении тишины никто не отменял. Кстати говоря, я думаю, что поговорить с соседом будет не такой уж и плохой идеей. Дело в том, что, возможно, как отметили некоторые, опять же, пользователи интернета, мужчина страдает приступами лунатизма и сам того не ведая, каждые выходные половине третьего берет газонокосилку и идет стричь газон. А потом уже утром в понедельник сам удивляется тому, что как так, вроде бы ничего не делал, а газон у меня ровнее всех в округе. Бывает и такое, друзья. 9 часов 22 минуты в Уральске. Впереди вас ждет рубрика «Привет и поздравления». Кто сегодня молодец? Я побегу скорее приводить те сообщения, которые вы успели прислать на номер нашей студии, к какому-то логическому порядку. Ну и, друзья, уже буквально через несколько минут все они непременно прозвучат в эфире нашей радиостанции. Ну а сейчас, друзья, не слишком громкая композиция в исполнении Лолиты и Коста Лакоста под названием «По-другому».

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9:30 в Уральске, друзья, пришло время наконец-то озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Гульмира передает огромный привет своей маме Сауле. Мамочка, спасибо тебе за твое бесконечное терпение, мудрость и поддержку в любой ситуации. Желаю тебе самого главного — крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть каждый твой день начинается с улыбки. Александр поздравляет своего друга и напарника Алексея с днем рождения. Леха, желаю тебе стального здоровья, семейного благополучия и стабильного достатка. И чтобы работа всегда приносила удовольствие. С тобой всегда приятно иметь дело. С праздником тебя, дружище! Привет, Уральск! Пишет нам Артем. Хочу поздравить свою любимую девушку Юлию с успешной защитой дипломной работы. Ты большая молодец, и я в тебе ни капли не сомневался. Теперь ты настоящий дипломированный специалист. Горжусь тобой и очень тебя люблю, пишет Артем. Ну и напоследок Джингали поздравляет свою любимую жену Айнуру с годовщиной свадьбы. Дорогая, спасибо тебе за эти прекрасные годы совместной жизни и за твою нежность, любовь, за наш уютный дом. Желаю нам еще много счастливых лет впереди. Очень тебя люблю, пишет Джингали. Ну и это еще, разумеется, не все, поскольку сегодня в нашем огромном коллективе акционерного общества «Талап» нашлась именинница. Сегодня свой день рождения празднует продавец оптики, аптеки номер 22, Селезнева Елена Федоровна. Елена Федоровна, желаю вам, ну, конечно же, крепкого здоровья. Без этого в нашем мире никуда. Здоровья ни за какие деньги не купить. Желаю вам яркой улыбки, счастья, классного настроения, чтобы сегодняшний день был праздником, наполненным подарками, приятными поздравлениями в ваш адрес, как от лица ваших коллег, так и от лица родных, близких, друзей. Мы тоже вот подключаемся по мере возможности и поздравляем всех, кто празднует день рождения в нашей компании. Пусть каждый ваш день будет праздником, наполненным счастьем и теплом. С днем рождения вас! Вот такие вот теплые пожелания, друзья, прозвучали сегодня от вас, присланные вами на номер нашей студии 8 771 202 1006, за что вам огромнейшее спасибо. А нашу музыкальную программу продолжает DJ Tiësto с композицией Beautiful Places.

жақты бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Мона и Баста на волнах Радио Кейс лирической композиции под названием «Ты мне необходим» прозвучали в нашем эфире. 9 часов 48 минут. Уральские друзья, третий музыкальный час стремительно завершается, и, как всегда, в его финале мне хотелось бы подвести итоги нашего сегодняшнего утра и, конечно же, рассказать вам о тех событиях, которые также случились в этот самый день, 16 июня, только в давние-давние времена. Например, в далеком 1633 году суд Инквизиции вынес решение о наказании Галилео Галилея за ересь. Конечно же, наказание было чрезвычайно суровым, даже по тем средневековым временам. Между тем, Галилео Галилей был хорошим ученым, математиком, сделал огромное количество астрономических открытий и, конечно же, доказал шарообразность нашей с вами планеты Земля. 16 июня в 1903 году была зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. Долгие годы Pepsi Cola и Coca-Cola были непримиримыми врагами. В своих рекламных кампаниях они часто высмеивали друг друга, но, к сожалению, все это противостояние осталось позади, и Coca-Cola уже давно поглотила бренд Pepsi. Честно сказать, друзья, вот

было бы мечтой многих советских школьников, но, к сожалению, ввиду высокой конкуренции удавалось оказаться на отдыхе в Артеке далеко не всем. 16 июня в 1963 году совершился космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Валентина Терешкова, несмотря на свои преклонные года, жива и по сегодняшний день. В 1752 году родился Салават Юлаев, национальный герой башкирского народа, сподвижник Емельяна Пугачева. А в 1950 году родился Митхун Чакраборти, индийский киноактер, пожалуй, один из самых узнаваемых актеров из Болливуда, благодаря своим ролям, которые в фильмах, которые часто крутились на, в том числе и советском телевидении. В 1966 году родился Максим Удалов, российский музыкант-барабанщик рок-группы «Ария». Начиная с 2002 года и по сегодняшний день он является барабанщиком этой группы, несмотря даже на другие перемены в составе этой группы. Вокалисты там периодически менялись, но, тем не менее, вот Максим Удалов сохраняет свою позицию. Ну и завершает этот список событий родившийся в 1971 году Тупак Шакур, хип-хоп-исполнитель и актер, чье музыкальное творчество сильно повлияло на развитие рэп и хип-хоп культуры во всем мире. Снимался в фильмах «Авторитет» и «Пуля». Вот такие вот, друзья, довольно многочисленные события окружают наш сегодняшний день, 16 июня. Я рад быть с вами все эти минуты, все эти часы, друзья. Рад сообщениям, которые вы присылали на номер нашей студии, вот 8-770-101-202-1006. Но пришла пора прощаться, друзья. К счастью, ненадолго, а лишь до завтра. Мы услышимся с вами в это же время, ровно в 7.00 на волнах Радио Окей. Желаю всем отличного продолжения недели, хорошего настроения, улыбок, яркого солнца и хорошей погоды. Всем пока, друзья.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: көшесі 47 А, М32 тас жолы. Бәйтерек ауданы, 095 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Отолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талаб», а значит и в приложении «Талаб». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей» начинается.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

ближайшей. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
0: 106.5.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне оңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: көшесі 47А, М32 тас жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
5: Радио ОКЕ. Места нет для грусти.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей, радио, сэр. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32. И район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
5: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: прочим.
1: Смех увеличивает деятельность антител в организме на 20%, помогая уничтожать вирусы и раковые клетки.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талаб. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талаб. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: научим.
1: В фильме «Троя», снятом по мотивам «Илиады Гомера», Брэд Питт играет храброго греческого героя Ахиллеса. Легенда гласит, что Ахиллеса нельзя было победить, если не ударить его в пятку. Именно отсюда мы получили термин «Ахиллесова пята», означающий «уязвимое место». Во время съемок эпической батальной сцены Брэд Питт, по иронии судьбы, повредил ахиллово сухожилие – травму, из-за которой производство фильма было отложено на 2 месяца.
0: Между прочим...

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио Са. Сенім жүрегінің жиелігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше достар.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для гадания.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» на частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – место

Сара.